красный в руси. Маспеймен, навес, мэрис, раис, мэнюани. И не агапи, а так себе поплеи, соплеи. Валя, сот час, сот и сэкей, сот